Сколько в ней красоты, сколько света. Я страдал, я ходил за ней.

Ми ветра, друг на друга автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад, что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат.

берегу Днепра. Ты на левом, я на правом, почему же так? Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат, что ты за тех, а я за правду, вот оно то как.

0: к Ольге понеслись. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит, прости. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит и простит.
1: «Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Помню двор

Дай же мне оглядеться, чтобы снова вернуть, чтобы снова вернуть.

мне московскую полночь пробили кураты. Огонек сигареты зажегся в ночи. Привыкай, привыкай, мы теперь эмигранты.

за словом следовать посмел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком

родилась в поле рожь, выросла до неба, отлежалась в закромах.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России вступили в силу поправки, ужесточающие ответственность за подделку медсправок. В Уголовный кодекс добавляется новая статья. Изготовление и сбыт поддельных документов наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 000 000 рублей, либо лишением свободы на срок до 4 лет с аналогичным штрафом. В качестве альтернативного наказания суд может назначить принудительные работы сроком до 4 лет. 14 новых методов лечения вошли в базовую программу обязательного медстрахования. Об этом сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. Теперь ряд сложных и дорогостоящих процедур стал доступен пациентам бесплатно по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в стране действуют специальные программы обследования по части долголетия, а также по выявлению у беременных женщин, врожденных и наследственных заболеваний. Пенсия неработающих россиян в мае превысила 30 тысяч рублей в 13 регионах. Это, например, Хабаровский край, Карелия, Архангельская область, Республика Коми и Якутия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные соцфонда. Ранее сообщалось, что 1 августа произойдет индексация пенсии для работавших в прошлом году пенсионеров. Индексация будет произведена в размере до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов в зависимости от зарплаты и отчислений работающего пенсионера за прошлый год. Кроме того, с 1 января следующего года соцфонд станет назначать страховую пенсию по старости автоматически, то есть как только у человека возникнет на нее право. Специально подавать заявление на выплаты будет не нужно. Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за грозы. Предупреждение действует с полудня до 9 вечера, сообщил гидрометцентр. В Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный. В некоторых районах ожидается гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду. Такое же предупреждение действует в Московской области. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Эх, если бы молодость знала. Да, если бы еще и старость могла. Денис Майданов открывает новый музыкальный час на радио «Шансон». 7 часов 6 минут, время московское. Здесь Артем Демин, дорогие друзья. Сегодня по понятным причинам без утреннего шоу, потому что сегодня 22 июня. На календаре день особенный для нашей страны. Сегодня мы вспоминаем тех, кто не вернулся с войны, и тех, кто помогал приближать победу каждым днем. Алексей Петрухин прямо сейчас на радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Давай поспорим.
2: На что?
1: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
2: Уже нашел.
1: И новые автомобили есть?
2: Есть.
1: И выгодный кредит?
2: Есть.
1: И безопасная сделка?
2: Есть.
1: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
2: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
1: Так не бывает.
2: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А. Корпус 1.
3: Медэстетика. Мужские дни для самых притязательных. Медэстетика. Удаление шрамов, рубцов, татуировок, мешков под глазами с заметным быстрым результатом. Медэстетика. Безболезненно и конфиденциально. Медэстетика. Горького 77. Медэстетика. Запишись на консультацию. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: А можно по-русски?
6: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
7: Автолига.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Бывает, что годы расстояния стирают лица, но есть люди, чей голос мы узнаем сквозь шум толпы. Эта песня не просто про дружбу, она про того, кто принимает тебя любым, с победами и с ошибками. Анатолий Полотно и Федя Карманов только что были на радио «Шансон», а впереди у нас и Виктор Королев, Любовь Успенская, Юрий Шатунов, Стас Михайлов. Очень много красивых и лирических песен. Ну а пока Ирина Круг –

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22 и малооблачно, ночью облачно с прояснениями и плюс 17.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.

0: Ивановская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
3: Бархатный шансон. История. 2014 год. Греция. Пелопоннес.

8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Все страны-участницы Великой Отечественной войны должны принять законы о памяти жертв геноцида советского народа. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, если не бороться за сохранение памяти и не увековечивать память героев, то можно потерять страну. Ранее Владимир Путин заявлял, что злодеяния нацистов не имеют срока давности. Однозначная оценка таким преступлениям была дана 80 лет назад Нюрнбергским трибуналом. Его нормы и принципы по-прежнему актуальны и помогают противостоять попыткам исказить исторические факты, подчеркнул президент. В этом году из теневой занятости в России выведут до 1 200 000 граждан. Такой прогноз газете «Ру» дал доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. По его словам, за первые 3 месяца из тени вывели 219 тысяч работников. Легализация занятости дает преимущество как государству, так и самим россиянам. Для бюджета это означает рост поступлений НДФЛ и страховых взносов, а также повышение прозрачности экономики. Для граждан официальное трудоустройство открывает доступ к социальным гарантиям, включая оплачиваемые больничные и отпуска, формирование пенсионного стажа и возможность получать налоговые вычеты. Новые правила въезда во Вьетнам начинают действовать с сегодняшнего дня. Теперь туристам необходимо заполнять электронную карту прибытия и получать QR-код. Новое требование распространяется на всех иностранцев, включая россиян, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз. Анкету можно оформить за 72 часа до въезда. В ней требуется указать паспортные данные, информацию о визе, срок и место пребывания во Вьетнаме. После успешного заполнения система генерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля. Ранее стало известно, что турпоток из России во Вьетнам вырос втрое в прошлом году. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве +22. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Когда не нужно лишних слов, тишину заполняет музыка. Красивая музыка с нотками грусти и печали. Именно такая музыка и должна звучать 22 июня в День памяти и скорби. Сегодня на радио «Шансон» мы вспоминаем тех, кто не вернулся со священной войны, и в очередной раз говорим им огромное спасибо. Я, Артем Демин, желаю вам доброго утра. Ну а нашу лирическую подборку продолжат Сергей Трофимов, Михаил Шуфутинский, Владислав Медяник и группа «Лесоповал».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Все, решено. Еду за машиной в Юникор.
2: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
1: Так в Юникоре при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. Два в одном.
2: Лови волну выгод, да?
1: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
3: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточните в отделе продаж.
4: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
5: Теннет в Автолиге. Трейд-ин по рыночной цене. Рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Теннет Автолига на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Банк-партнер Паусбербанк.
7: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
10: Давай поспорим.
11: На что?
10: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
11: Уже нашел.
10: И новые автомобили есть?
11: Есть.
10: И выгодный кредит?
11: Есть.
10: И безопасная сделка?
11: Есть.
10: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
11: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
10: Так не бывает.
11: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Мы привыкли, что седина – это удел стариков, но бывает, что душа стареет быстрее тела, когда предают друзья, когда уходят любимые и когда мечты сгорают, как спички. Владислав Медяник только что был на радио «Шансон» с треком «Тяжело седому пацану», а впереди у нас Владимир Кузьмин, Максим Апрели, Маракеш, Катя Огонек, Александр Устюгов и группа «Лесоповал» прямо сейчас.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22 и малооблачно, ночью облачно с прояснениями и плюс 17.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.

0: значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
1: Курочка, курочка, павловская курочка.
0: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
2: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
3: Сударыня, сегодня в программе «Отдых» созерцание участка и полное игнорирование списка дел.
4: А сорняки?
3: Я попросил их не беспокоить вас до понедельника. Садовая мебель в ордере. Для тех, кто хочет чувствовать себя хозяйкой загородного княжества хотя бы по выходным. Полный ассортимент ищите в ордере.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Шансон.
1: 9 часов в Нижнем Новгороде. С новостями на радио Шансон. Наталья Самородова. Здравствуйте. Современные экономические понятия «цифровой рубль», «маркетплейсы» и «потребительский экстремизм» вошли в новый учебник по обществознанию для 9 классов. Напомню, учебник напечатан под редакцией зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Также в учебнике есть упражнения по выявлению фейков. Ранее Минпросвещение включило этот учебник в федеральный перечень. Планируется, что его начнут использовать в российских школах с 1 сентября. В Нижегородской области в этом году высадили более 460 тысяч сеянцев ели и сосны в рамках 7-го сезона международной акции «Сад памяти». Она традиционно проводится в память о бойцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили в региональном Минлесхозе, всего на землях лесного фонда для высадки было выбрано 35 участков общей площадью более 116 гектаров. Акция «Сад памяти» реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В Нижнем Новгороде на территории Стрелки открылся новый скейт-парк. В основе концепции этого спортивного объекта – городской характер Нижнего Новгорода и настоящий звук улиц. Пространство объединило образы и места, знакомые каждому местному скейтеру. Двор с дедушкиной Волгой, характерную нижегородскую брусчатку, родной подъезд и ту самую пирамидку, с которой начинались первые трюки. Скейт-парк будет работать все лето. Теплая погода без дождей ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе. Об этом рассказала начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Макеева.
2: Прохождение атмосферных фронтов с грозовыми дождями закончилось. На смену неустойчивой погоды в наш регион пришел гребень Азорского антициклона. Вероятность дождя небольшая. Температура воздуха при северо-западном ветре будет колебаться. Ночные часы 12 до 14 градусов, дневной фон 20-22. На солнце на 1-2 градуса выше. Температура воды 22-23 градуса тепла.
1: На этом выпуск завершен. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла.

0: не очко обычно губит, а к 11 тут.
1: О 90-х у каждого свои воспоминания, но именно тогда родилась песня, от которой мурашки до сих пор. Эта песня не про колючку, а про русского мужика, который может все стерпеть в этой жизни. 9:06 время московское. Я, Артем Демин, всех приветствую и желаю вам доброго утра. Ну а далее на радио «Шансон» Бутырка и «Рада Рай».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
2: Серьезно? Так дешево?
1: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
2: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
3: Скоро свадьба! А в Алтые обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон «Алтын». Желай счастья молодым.
4: В республике в небе и на виде Няпина 13.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203. «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
7: Давай поспорим.
8: На что?
7: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
8: Уже нашел.
7: И новые автомобили есть?
8: Есть.
7: И выгодный кредит?
8: Есть.
7: И безопасная сделка?
8: Есть.
7: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
8: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
7: Так не бывает.
8: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Помните то время, когда пластинки крутились на проигрывателе, а мы верили, что любовь бывает раз и навсегда? Елена Ваенга написала эту песню как письмо из прошлого. В ней есть все, и запах мороженого, и звук старого радио, и тот самый мальчик, который смотрел на тебя с соседней парты. 9:30 в столице, дали еще больше красивой музыки. Стас Михайлов, Андрей Бандера, Евгений Кемеровский, Григорий Лепс и Владимир Захаров. Группа «Рок-Острова» прямо сейчас. Зажигаем костры.

0: для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 24 градуса. Вечером, по мнению синоптиков, будет малооблачно и плюс 23, ночью плюс 18.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
7: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
8: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
9: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
10: Максимум даем, минимум просим.
11: ИП Телухин АА, УКРНП 304-526-011-800-121.
12: А можно по-русски?
13: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
14: Автолига.
15: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне смогут пройти магнитно-резонансную томографию без направления лечащего врача с 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Минздрава. В ведомстве отметили, что МРТ чаще назначают для установления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов. Однако процедура проводится без рентгеновского излучения. Кроме того, с 1 сентября в России поменяются правила оказания медицинской помощи на платной основе. В частности, с осени можно будет дистанционно заключать договор об оказании медуслуг, если у исполнителя будет доступ к сайту или мобильному приложению. Вторичный автомобильный рынок Дальнего Востока почти на 70% состоит из машин возрастом более 15 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автоэкспертов. Среди самых продаваемых возрастных моделей лидирует Toyota. В сегменте подержанных авто младше 15 лет наибольшей популярностью пользуются машины марок Honda и Nissan. С марта на Дальнем Востоке наблюдается устойчивый рост продаж автомобилей с пробегом. Наиболее заметна эта тенденция проявилась в Хабаровском крае, Бурятии и Амурской области. В то же время значительно сократился ввоз авто с двигателями мощнее 160 лошадиных сил. Это связано с новыми ставками утилизационного сбора. Университет правительства Москвы открыл набор на новый учебный год. ВУЗ приглашает к обучению тех, кто планирует связать свое будущее с развитием города и современным управлением, сообщает портал мэра и правительства столицы. В текущем учебном году 100 человек смогут получить грант на бесплатное обучение по программам бакалавриата. Прием заявок продлится до 21 июля. У абитуриента должны быть 210 баллов ЕГЭ суммарно по трем профильным предметам. Также необходимо подготовить портфолио с индивидуальными достижениями и успешно пройти два конкурсных этапа – видеоинтервью и очную деловую игру. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 25, днем ожидается дождь до плюс 26. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Когда весь мир замирает, и над нами, словно кометы, проносятся мечты и годы, нужно отложить все дела, взглянуть на звезды и вспомнить, что настоящая любовь не требует громких слов. Она просто есть, пролетая над нами. Денис Майданов открывает новый музыкальный час на радио «Шансон». Я, Артем Демин, всех приветствую и желаю вам доброго утра. Ну а далее мы послушаем «Лесоповал», Александра Новикова, Любовь Успенскую и Алексея Брянцева. Прямо сейчас.
1: Между нами ревность яркой вспышкой разожжет сейчас.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
4: Серьезно? Так дешево?
3: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
4: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Если захотим, сможем доказать, что пройдем весь путь опять. Но у той реки

Время безжалостно листает минуты, унося с собой любовь и надежды. Грустная, но красивая баллада на радио «Шансон» о том, что уходит, и о том, что остается с нами навсегда. Любовь Успенская только что была в нашем эфире. 10 часов 30 минут в столице. Далее Михаил Бублик, Александр Розенбаум, Ирина Круг и Виктор Королев. Ну а прямо сейчас Михаил Шуфутинский и «Миллион алых

0: только любовь.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 24 градуса. Вечером, по мнению синоптиков, будет малооблачно и плюс 23, ночью плюс 18.
1: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

11 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Количество выдач кредитных карт в мае выросло на 19% в годовом выражении – до 1 330 000. Об этом сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро. Средний лимит по карте составил 119 тысяч рублей. К сравнению, в мае прошлого года кредитки выдавали со средним лимитом 126 тысяч. Эксперты констатируют, рынок кредитных карт приближается к насыщению. Их держателями являются уже почти 30 миллионов человек. В таких условиях банкам становится все сложнее привлекать новых клиентов. Если пользователя устраивают условия его текущей карты, у него нет стимула искать новую. В ведущих вузах России выросла стоимость обучения. Так, цены на направления прикладные математика и физика в МГУ увеличились в пределах 8,5%. В этом году они в среднем составляют 593 тысячи рублей. Стоимость обучения в Московском физико-техническом институте теперь превысила 1 000 000 рублей. Это на 32% больше, чем годом ранее. В этом году Миноборнауки впервые стало ограничивать количество человек, которых вузы могут принять на платной основе. Это коснулось не всех направлений. Выбрали 40 специальностей, по которым необходимо повышать качество образования. Среди них экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, реклама и связи с общественностью и другие. Росрыболовство намерено создать водорослевую индустрию. Для реализации программы в перспективе могут появиться 3 кластера – дальневосточный, северо-западный, азово-черноморский. Об этом сообщил руководитель организации Илья Шестаков. По его словам, водоросли могут стать перспективным направлением развития аквакультуры, что снизит зависимость страны от импорта таких продуктов. Продукция из водорослей применяется в пищевой и фармацевтической промышленности. Россия обладает крупнейшим в мире природным потенциалом для развития водорослевой индустрии. Объем доступной сырьевой базы в морских водах составляет более 250 тысяч тонн. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

И вот уж новый час. С вами я, Денис Денисов. Настроены вы на волну душевного радио. Напоминаю, что сегодня тот самый день, когда мы вспоминаем трагедию для всей нашей необъятной родины, которая известна всем. День, который коснулся каждого. Каждого жителя тогда еще Советского Союза.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
3: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты.
1: Так много.

часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк.

Немногим менее получаса остается до всероссийской акции «Минуты молчания». В 12.15 жизнь в стране ненадолго будет приостановлена. Не потому, что так надо, а по зову сердца. Именно в это время, ведь выбрано не случайно оно, советские граждане услышали ту самую печальную весть, которую только можно было себе представить о начале войны. Поэтому и вы тоже спланируйте маршрут, если вы находитесь в дороге. Вспомните о тех, кто сложил свои головы для того, чтобы жили мы. 12.15 по московскому времени.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 24 градуса. Вечером, по мнению синоптиков, будет малооблачно и плюс 23, ночью плюс 18.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Тенет в Автолиге. Трейдинг по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Тенет Автолига на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер ПАО «Сбербанк».
3: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента».
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: В Нижнем Новгороде 12 часов. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. На портале госуслуги начался прием документов для поступления в российские вузы. Через сервис можно не только направить документы в выбранные учебные заведения, но и отслеживать конкурсную ситуацию, а также подавать согласие на зачисление. В Минцифры отмечают, что результаты ЕГЭ, сведения о льготах и индивидуальных достижениях автоматически подтягиваются в систему, поэтому дополнительно загружать их не требуется. В Нижегородской области 26 июня пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятия ярмарки будут проходить сразу в нескольких локациях, среди которых 11 филиалов Нижегородского кадрового центра «Работа России». Участниками ярмарки станут более 330 компаний из ключевых отраслей экономики. Соискателям предложат свыше 18 тысяч вакансий. Программа мероприятия рассчитана на разные запросы – поиск работы, выбор профессии, карьерное развитие, обучение и знакомство с востребованными направлениями. Ландшафтный парк «Россия в миниатюре» готовится к открытию на Бару, недалеко от станции канатной дороги. Он включает 88 уменьшенных копий самых известных достопримечательностей страны. Это самая крупная экспозиция за всю историю моделирования архитектуры в России, а все копии очень точные, с высокой степенью детализации. Над созданием парка в течение 5 лет работала группа из 60 специалистов. Миниатюры в масштабе 1:50 сделаны из архитектурного пластика. На них можно увидеть узоры, барельефы, двери, окна, на декор зданий. Откроется парк 25 июня. Писательница Анна Джейн, настоящее имя Анна Потапкина, самый издаваемый автор художественной литературы России по итогам 2025 года. Об этом говорится в отраслевом докладе Минцифры. Общий тираж ее книг за год превысил 2 миллиона экземпляров. При этом многолетний лидер рейтинга тиражей Стивен Кинг по итогам прошлого года оказался на 4-м месте. В списке также классики – Достоевский, Булгаков, Лев Толстой, Пушкин, Ремарк, Дюма, Мураками и Гоголь. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Я пропою, сверки всем максимум дают.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Говори, откуда ты его взял? Где? Где ты купил такой крутой бассейн с джакузи?
5: В ордере! В ордере! Там еще куча моделей!
4: Плескайся! А я поехал за бассейном. Каркасные, надувные и даже бассейны с джакузи в наличии в ордере.

0: тобой.
1: Медэстетика. Ждем вас на Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Все, решено. Еду за машиной в Юникор.
3: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
2: Так в Юникоре при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. Два в одном.
3: Лови волну выгод, да?
2: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
4: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточняйте в отделе продаж.
5: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 24 градуса. Вечером, по мнению синоптиков, будет малооблачно и плюс 23, ночью плюс 18.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Туроператоры прорабатывают альтернативы отдыху в Крыму для детских групп. Рассматриваются в том числе лагеря Анапы. Компании находятся на связи с родителями, сообщил Российский союз туриндустрии. Власти Крыма с сегодняшнего дня по 1 сентября остановили бронирование и размещение детей в летних лагерях. В первую очередь родителям предлагают перенести программы на другие направления без потери уже приобретенных железнодорожных билетов. По каждому случаю работа ведется индивидуально. В союзе туриндустрии затруднились назвать точное количество детей, которых затронут введенные ограничения. В последние годы объем организованных детских поездок в Крым был существенно ниже прежних показателей. Поэтому речь не идет о массовом количестве туристов. Более 66 тысяч участников регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства вышли на работу. Среди трудоустроенных свыше 3 тысяч человек – это выпускники образовательных организаций, порядка 750 человек, участники СВО, а более 1500 – граждане с инвалидностью, сообщил министр труда Антон Котяков. Больше всего граждан, которые уже приступили к работе в Москве, Башкирии, в Новосибирской и Омской областях, в Краснодарском крае, Забайкалье и других регионах. Школы обязаны принимать учеников 10 класса, если выпускники набрали установленный проходной балл. В этом учебном году на сдачу ОГЭ зарегистрировались более 120 тысяч московских девятиклассников, заявили в столичном департаменте образования. Результаты по обязательным предметам улучшились по сравнению с прошлым годом. Уменьшилось количество двоечников, увеличилось число отличников. Для перехода в 10 класс школьникам необходимо сдать 4 ОГЭ – русский язык, математику и 2 предмета по выбору. Средний проходной балл каждая школа устанавливает самостоятельно. Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за грозы. Предупреждения действуют до 9 вечера, сообщил гидрометцентр. В Москве сегодня ожидается кратковременный дождь, местами сильный. Порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

13.08, время московское. Денисов у микрофона в студии. Радио Шансон, группе «Бутырка». Спасибо за то, что они открыли этот музыкальный час. В ближайшее время поделюсь с вами планами, которые я построил. Надеюсь, вы их... Нет, я уверен, что вы их поддерживаете. Елена Ваенга уже начинает владеть вашим эфиром. Группа «Лесоповал», Владислав Медяник, Александр Маршал, Ирина Круг, Михаил Гулько. И еще удивительные музыкальные встречи на волнах душевного.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Скоро свадьба, а в Алтые обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон Алтын, желай счастья молодым.
5: Торгово-развлекательных центров «Золотая миля» и «Сормовские зори».
6: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0 плюс.
7: А можно по-русски?
8: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
9: Автолига. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-72.

ты красивая, нежная, а я бродяга. Да что ж зима такая снежная, ты прости меня, Бога ради. Расставание, ожидание, тоска неумолимая, а жизнь моя одни скитания. Ты прости меня, любимая, задолжал тебя.

сны, предрассветный час, и в тревоге сны ночи без тебя. Может, кто-то осуждает нас, только что же нас.

обоих. Все теперь одному. Только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

Когда у нас складывается впечатление, ощущение, что бродим в четырех стенах, да еще и в темной-темной комнате, и не находит покоя наша душа. Мы свой взор обращаем в небеса, ведь именно так это происходит и работает. И вот там-то мы видим тот самый маяк, куда и стремится наше сокровенное все. Так давайте это делать и двигаться вместе вперед к лучшему. Компания «Радио Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 23 градуса. Ночью плюс 18, завтра утром синоптики обещают пасмурную погоду, плюс 20 градусов, возможен дождь.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
5: Серьезно? Так дешево?
4: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
5: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
6: Курочка, курочка, половская курочка, значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, половская курочка, ух, наедимся, ух, повеселимся.
7: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
8: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
9: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
10: Тенет в Автолиге. Трейд-ин по рыночной цене. Рекордно низкие ставки по кредиту. И велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Тенет Автолига на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер Паусбербанк.
11: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Два часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба и цифровые платформы, такие как Авито, Озон и Валберес, взаимодействуют для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. Как сообщило ведомство, попытки создать карточки такого товара блокируются еще на этапе модерации до их появления на электронной витрине. На постоянной основе ведется работа по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов, транспортировки, хранения, сбыта. В случае выявления нарушений ФАС принимает меры реагирования. На оптовом рынке проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. Оперативный штаб создан для решения ситуации, связанной с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Министерство просвещения. Детям будут предложены альтернативные варианты отдыха. Вся информация передается родителям в индивидуальном порядке. Сейчас организован плановый вывоз детей из Артека к местам постоянного проживания. На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Ранее глава Республики Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в Крыму с 22 июня до 1 сентября. Россия вошла в тройку стран с самым низким индексом пикника. При аналитике учитывались минимальные цены на подходящие товары с сайтов местных супермаркетов, а для России цены по данным Росстата. Для расчетов брался базовый набор продуктов для отдыха на природе. Батон белого хлеба, мясная нарезка, сыр, салат айсберг, томаты, огурцы, вода, газировка и сок. Среди стран большой двадцатки такой набор оказался одним из самых доступных в Индии. 13,5 доллара. На втором месте Китай. 19,3. Россия расположилась на третьем месте с пикниковым набором за 25 долларов 35 центов. Дороже всего походный пикник оказался в Великобритании – 40 долларов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: А на самом деле множество музыкальных работ, которые помогают нам именно без лишних слов выражать и эмоции, и то, что у нас накопилось на душе. И даже делиться какими-то идеями тоже можно через песню. Всем желаю здравствуйте. Денис Денисов у микрофона. Вы настроены на волну душевного радио, что не может не радовать. Ну, если, конечно, в этот день можно каким-то образом радоваться. Но в любом случае жизнь продолжается для того, чтобы мы могли созидать и творить, как ни крути. Ведь мы для этого и созданы. Это, во всяком случае, мое мнение.
1: Ну, где ты был?

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Давай поспорим.
4: На что?
3: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
4: Уже нашел.
3: И новые автомобили есть?
4: Есть.
3: И выгодный кредит?
4: Есть.
3: И безопасная сделка?
4: Есть.
3: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
4: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
3: Так не бывает.
4: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: Радио Шансон.
1: Встанем, встанем, встанем. Пока еще с вами мы живы.

Сколько чудес за туманами кроется. Не подойти, не увидеть, не взять. Дважды пытались

Евгений Кемеровский, «Туман», и по ощущениям эта песня является приквелом к тем событиям, которые мы в песне в его же исполнении слышали неоднократно. «Я не хочу тебя терять». Не находите взаимосвязь между музыкальными работами? Вполне возможно, все так и есть, а совсем не исключено, что это просто творческий вымысел.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 23 градуса. Ночью плюс 18, завтра утром синоптики обещают пасмурную погоду, плюс 20 градусов, возможен дождь.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
4: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
5: Тенет в Автолиге. Трейд-ин по рыночной цене. Рекордно низкие ставки по кредиту. И велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Тенет Автолига на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Банк-партнер Паусбербанк.
7: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. За рубежом организуют около 350 избирательных участков для голосования на выборах в Госдуму. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, избирательные участки избирательной комиссии сформируют в тех государствах, где работают российские посольства. При этом в таких странах, как Молдавия, Нидерланды, Польша, Черногория, Чехия, Швеция, государства Прибалтики, серьезно снижаются возможности Москвы обеспечить гражданам реализацию их активного избирательного права за границей. Как сообщает портал Москва 24, голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В выборах смогут участвовать 17 политических партий. Детское ожирение становится угрожающим трендом в мире, включая Россию. Как заявил академик РАН Лео Бакири, ключевыми факторами распространения заболевания являются популярность фастфуда и недостаток физической активности. Врач выразил обеспокоенность тем, что современная молодежь проводит чрезмерное количество времени с гаджетами, отметив, что раньше подростки бегали во дворе и играли в футбол. Как пишет «Известия», ранее в Роспотребнадзоре заявили об обстановке тенденции к росту ожирения среди детей. По словам главы ведомства Анны Поповой, государство вложило большие средства в организацию бесплатного питания. И это привело к тому, что у школьников изменились вкусовые привычки. Дети начальных классов стали есть меньше соли и сахара. На портале госуслуги можно подать заявление на поступление в колледж и техникум. По информации Минцифры, с этого года к сервису подключены более 4000 учреждений по всей стране. Выбирать можно из 46 тысяч образовательных программ. Таким образом, на госуслугах можно пройти профориентацию, узнать о наиболее востребованных профессиях и специальностях в своем регионе, найти колледж или техникум под свои интересы, оценить свои шансы на поступление на бюджет, а также сравнить учебные программы и подать заявление онлайн. Доллар на сегодня 73 рубля 44 копейки, евро 84,17. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Буквально несколько времени назад я наткнулся на интересную научную статью о том, что наши воспоминания — это лишь наша интерпретация событий происходящих. И каждый раз оно изменяется. Вот если мы зафиксировали это в письменном виде, в фотографиях, в видео, вот там чуть точнее. Но все равно это наша интерпретация. Поэтому музыка есть отражение реальности.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Все, решено. Еду за машиной в Юникор.
2: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
1: Так в Юникоре при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. Два в одном.
2: Лови волну выгод, да?
1: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
3: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточняйте в отделе продаж.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу.

чаще, не стесняясь говорить о своих чувствах, о том, как дороги ваши люди близкие, потому что жизнь, она вообще непредсказуема. А наша вот эта скупость и искренность в чувствах, она даже ранит людей близких. Давайте будем открытыми, честными, любящими. В компании «Радио Шансон».

0: прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 23 градуса. Ночью плюс 18, завтра утром синоптики обещают пасмурную погоду, плюс 20 градусов, возможен дождь.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
4: Радио «Шансон».
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
7: Посадил дед репку, но саморезы даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
8: Внимание, акция! Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград, 234-03-77.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде, 280-82-42.
10: Радио «Шансон».

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Министерство внутренних дел предупредило россиян о том, что чат-GPT может ссылаться на мошеннические ресурсы. Специалисты выяснили, что в некоторых случаях алгоритмы ИИ перенаправляли покупателя на поддельные интернет-ресурсы, предназначенные для хищения конфиденциальных данных и денежных средств. Сайты и двойники по продаже вещей и мебели высвечивались в рекомендациях, составленных искусственным интеллектом. Они копировали фирменную символику, изображения и описание товаров брендов, недавно прекративших существованием. Ближайшая индексация пенсии произойдет 1 августа. Как рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, индексация будет произведена в размере до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов в зависимости от зарплаты и отчислений работающего пенсионера за 2025 год. Депутат уточнил, что 1 октября повысит денежное довольствие военнослужащих и силовиков, что повлечет за собой индексацию пенсий их бывших коллег. В натуральном выражении их довольствие увеличится примерно на 4%. Самым популярным летним блюдом России стала окрошка. Причем в этом году россияне смелее экспериментируют с вариантами заправки. 13% опрошенных используют минералку и соевый соус, разведенный водой. Помимо необычных заправок, некоторые граждане выбирают и новые ингредиенты. Они добавляют в окрошку яблоки, зеленый горошек, авокадо, лимонный сок и яблочный уксус. 21% респондентов предпочитают окрошку на кефире. Большинство опрошенных россиян заявили, что любят традиционную окрошку на квасе. Вторым по популярности летним блюдом стал шашлык, третьим – овощной салат со сметаной. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, юань 110,81. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 23, давление 746 миллиметров. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Хит, который просто-напросто возвел Инну Вальтер на высоты популярности. В эфире радио «Шансон» тронул он слушателя. И таких песен еще будет много. И не только у Инны. Ну и в принципе в нашем эфире. Всем желаю здравствовать. С вами Денис Денис.
1: Я так хочу себе представить, какая ты на самом деле, закрыв глаза.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
2: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.

0: молодым.
1: Улица Фильченкова, 12.
2: Тенетс в Автолиге. Трейдинг по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Тенет Автолига на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер Паусбербанк.
3: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк Виват с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента».
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Друг мой, драгоценный радиослушатель Денис Денисов откланивается. Пришла пора завершать мою музыкальную вахту. Юлия Степанова заступает, и она уже будет владеть вашим вниманием и транслировать добрую, душевную, прекрасную музыку на волнах радио Шансон. Вам прекрасного дня. Услышимся завтра. Пока-пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 18 градусов. Завтра утром пасмурно, плюс 20, возможен дождь, днем облачно с прояснениями и до плюс 23.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме раскритиковали предложение изъять вклады россиян из банков. Как заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, деньги, которые находятся на вкладах, это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций. Если их заморозить или отнять, то экономика лишится денег. В этом не заинтересовано ни правительство, ни бизнес, уверен депутат. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил изъять вклады, так как эти деньги якобы не работают. По словам политика, всего в российских банках лежат 67 триллионов рублей накоплений физлиц и еще 63 триллиона средств, накопленных предприятиями. Сервис «Жизненная ситуация» на госуслугах для поступления в ВУЗ расширен новыми функциями. В него добавлены поиск по индивидуальному номеру в списках поступающих, автоматическое отображение таких достижений, как участие в олимпиадах или наличие значка ГТО, а также данные о целевых квотах. Как отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко, поступление в ВУЗ – один из самых ответственных шагов в жизни человека, и сервис для абитуриентов на госуслугах помогает сделать этот процесс удобным, прозрачным и понятным, чтобы каждый мог сосредоточиться на главном – своем будущем образовании. При поступлении в ВУЗ на портале госуслуг можно выбирать среди почти 2000 вузов и 1000 специальностей. Зумеры и поколение Альфа проявляют интерес к настольным играм, в том числе к шахматам, потому что испытывают потребность в живом общении. Эксперты отмечают, что, устав от рекламы, идеализированных образов, молодые пользователи переходят из социальных сетей в ролевые игры, где могут влиять на окружающую среду, взаимодействовать друг с другом и выстраивать реальные социальные связи. Турниры проводят в кафе и барах. Как рассказал в беседе с «Москвой-24» член Совета гильдии маркетологов Николай Григорьев, бизнес чувствует новый тренд и начинает интегрировать его. Доллар на сегодня 73 рубля 44 копейки, евро 84,17. Дарья Березовская, радио «Шансон».

вечер. Привет всем, кто не представляет свою жизнь без радио «Шансон». 17:07 в столице. Сегодня день сложный, трагический день нашей истории. Прошло 85 лет с того самого 22 июня 1941 года, и в России сегодня день памяти и скорби. Значит, будем помнить о тех, кто, благодаря кому мы можем и любить, и летать, и лечить, и просто жить. Стас Михайлов только что в нашем радиоэфире, скоро Слава и Александр Розенбаум.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем

0: один из важных жизненных вопросов задавал Валерий Залкин в эфире радио «Шансон». Остались только еще неохваченными, кто виноват и что делать. Слушать радио «Шансон» в любом случае можно. В самое ближайшее время услышим одну из самых красивых песен Александра Новикова. «Про кармашек» споет Сергей Куренков. Ирина Круг тоже будет.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
6: ИП Телухин АА, Украина П 304-526-011-800-121.
7: Давай поспорим.
8: На что?
7: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
8: Уже нашел.
7: И новые автомобили есть?
8: Есть.
7: И выгодный кредит?
8: Есть.
7: И безопасная сделка?
8: Есть.
7: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
8: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
7: Так не бывает.
8: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
9: Сударыня, сегодня в программе «Отдых» созерцание участка и полное игнорирование списка дел.
10: А сорняки?
9: Я попросил их не беспокоить вас до понедельника. Садовая мебель в ордере. Для тех, кто хочет чувствовать себя хозяйкой загородного княжества хотя бы по выходным. Полный ассортимент ищите в ордере.
11: А можно по-русски?
12: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
13: Автолига.
14: Хочешь выглядеть на 10 лет моложе без фильтров? В Медэстетике аппаратная косметология последнего поколения. Ультраформер – четкие овалы шеи. Фотона – ровный тон и гладкий рельеф. Стеллар М22 – пигментация и сосудистая сеточка. Опытные врачи – естественный результат. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 82 40.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Вот вошла она, и стихло все крикливое. И зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки, занозу на душе.
0: Раз,

улыбнулась, и окончилась история. Покружилась и ушла, как

Несколько наивные женские рассуждения в песне «Горький шоколад» в исполнении Любови Успенской. Песня очень красивая, согласитесь. А скоро в эфире радио «Шансон» услышим Григория Лепса, Артура Руденко, группу Михаила Танича «Лесоповал». А следующим номером у нас композиция от героев былых времен или «Вечный огонь». Такое еще название она носит. А песня была написана специально для кинофильма «Офицеры» Рафаилом Хозаком и на стихи Евгения Аграновича. В разное время композицию исполняли Михаил Ножкин, Василий Лановой, Николай Расторгуев, Александр Маршал и другие артисты. Сегодня мы послушаем версию Кая Метова.

провода, а потом и разошлись. Каждый, кто куда, кто в артисты, кто в менты, ну а кто братва, все труднее находить.

Танца без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Развлекало, развело кунцевских ребят. Друг на друга мы глядели с разных баррикад. До друзей всего-то час лету и ходьбы. Они сходятся в одну, три линии судьбы.

разбоя три мальчишки с московских дворов. Но людей счастливых я лично не встречал. Каждый думает, что он масть не угадал. Было трое нас дружков, не разлей вода, а потом мы разошлись.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 18 градусов. Завтра утром пасмурно, плюс 20, возможен дождь, днем облачно с прояснениями и до плюс 23.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Маш-Крепеж-НН». Сормовское шоссе.

0: «Павловская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Что объединяет судоводителя и логиста? Строителя и юриста? Инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
3: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
4: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
5: Серьезно? Так дешево?
4: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
5: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама, не ответа.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Шансон.
1: 6:00 вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева, здравствуйте. В России предложили расширить систему социальных гарантий для медработников. Соответствующую инициативу представил депутат Госдумы Юрий Григорьев, который заявил о подготовке законопроекта с особым статусом для врачей. По словам парламентария, новые меры должны повысить уровень социальной защищенности специалистов здравоохранения и способствовать укреплению кадрового потенциала отрасли. Среди обсуждаемых механизмов поддержки – предоставление единовременных жилищных субсидий, а также дополнительные пенсионные и социальные гарантии. Около 270 километров автомобильных дорог, ведущих к медучреждениям, отремонтируют в Нижегородской области в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона. Согласно утвержденной программе, дорожные работы пройдут в том числе на маршрутах к районным больницам в Богородске, Гагине, Ковернине, Сосновском и Шахунье, а также к Сухобезводненской участковой больнице, противотуберкулезному диспансеру в Семеновском округе и другим. На каждом участке запланировано обновление дорожного покрытия, укрепление обочин, установка новых дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки. Число дистанционных преступлений в Нижегородской области в этом году сократилось на треть, сообщили в региональном управлении МВД. Это произошло благодаря законодательным новациям и профилактическим мерам. В регионе активно привлекают к ответственности за дропперство, передачу данных сим-карт и банковских счетов третьим лицам. Однако сумма ущерба продолжает расти. За 5 месяцев она приблизилась к 1,5 миллиардам рублей. Отмечается, что злоумышленники используют уязвимости программного обеспечения и агрессивные методы социальной инженерии. Каждый 5-й опрошенный мужчина в России хотя бы раз брал подработку или искал дополнительный источник дохода ради отношений, свиданий и совместного досуга. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Большинство россиян считают отношения заметной статьей расходов. При этом в основном дополнительные деньги они тратят на совместный отдых. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Евгений Григорьев, баллада о первом встречном, альбом «Будем жить», год 2009. Конечно, эта песня встречается и на других пластинках. 18.07, время столичное, у микрофона Юлия Степанова. Всем вам спокойного вечера и мир вашему дому. Далее послушаем Михаила Шуфутинского с песней «Последний полет». На данный момент это вторая строчка хит-парада «Шансон года». Голосуйте, до пятницы есть время.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30. Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Акад» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203.
5: Автофинансбанк. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
7: Ли Сян Чи Чо и Тан Лу Росы.
8: А можно по-русски?
9: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Ли Сян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
10: Автолига. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

«Истина» — так называется песня, которую спела нам Афина, но я бы сказала, что в этой композиции она далеко не одна. Не одна, а много песен ждет нас в эфире радио «Шансон». Скоро услышим голос Рады Рай, Владимира Кузьмина, Михаила Бублика, Александра Маршала. 18:40, время столичное, зовут меня Юлия Степанова. Всем вам желаю спокойного, мирного вечера. Стихотворение, на котором основана песня, которую мы послушаем, написал Евгений Винокуров в 1953-м, а в 1958-м композитор Андрей Ишпай положил его на музыку. А Марк Бернес принес эти стихи Андрею Ишпаю. Сейчас песню «Сережка с Малой Бронной» мы послушаем в исполнении Александра Маршала.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 18 градусов. Завтра утром пасмурно, плюс 20, возможен дождь, днем облачно с прояснениями и до плюс 23.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Все, решено. Еду за машиной в «Юникор».
7: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
6: Так в «Юникоре» при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. Два в одном.
7: Лови волну выгод, да?
6: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
8: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточняйте в отделе продаж.
9: Курочка, курочка, павловская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, павловская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
10: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
11: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
12: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
13: ИП Телухин АА. Украина ИП 304-526-011-800-121.
14: Давай поспорим.
15: На что?
14: Что ты не найдешь автосалон, где больше тысячи автомобилей в наличии.
15: Уже нашел.
14: И новые автомобили есть?
15: Есть.
14: И выгодный кредит?
15: Есть.
14: И без

0: Опасная сделка?
1: Есть!
0: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
1: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
0: Так не бывает!
1: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-45.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба и цифровые платформы, такие как Авито, Озон и Валберес, взаимодействуют для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. Как сообщило ведомство, попытки создать карточки такого товара блокируются еще на этапе модерации до их появления на электронной витрине. На постоянной основе ведется работа по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов, транспортировки, хранения, сбыта. В случае выявления нарушений ФАС принимает меры реагирования. На оптовом рынке проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. Потребитель имеет право подать жалобу на завышенную сумму за ЖКУ. Перед этим важно сверить тарифы в квитанции с официально утвержденными ставками для региона. Как рассказала юрист Маргарита Черкасова, далее следует сравнить показания счетчиков платежки с фактическими. При нахождении несостыковок необходимо обратиться в УК или ресурсоснабжающую организацию и направить туда письменную претензию с требованием проверить корректность начислений. К заявлению можно приложить копии предыдущих квитанций и фото счетчиков. Эксперт отметил, что потребитель может потребовать вернуть переплаченную сумму. Школьные принадлежности выгоднее всего покупать в июне и после 1 сентября. Как рассказала Москве 24 финансовый советник Анна Карпычева, чем раньше начинается подготовка к новому учебному году, тем дешевле она может обойтись. Эксперт советует определить, какую сумму семья в целом может выделить на закупки. Разбить этот бюджет по категориям: одежда, обувь, канцелярские принадлежности, а иногда и мебель, например, если ребенок впервые идет учиться. Затем для каждой категории важно установить лимит. Это убережет от истории, когда после покупки каких-то дорогих канцелярских принадлежностей не останется денег на туфли или другую важную статью расходов. Доллар на завтра 73 рубля 77 копеек, евро 84,59. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Михаил Круг в начале нового часа на радио «Шансон», 19.06 в Москве. Меня зовут Юлия Степанова. Желаю вам мирного, гармоничного вечера. А с нашими песнями пусть он будет еще и музыкальным. Сегодня 22 июня, и с того далекого 1941 года прошло уже 85 лет. Сегодня в России День памяти и скорби. На радио «Шансон» отменены все развлекательные программы, и рекламы тоже нет. Есть только песни. Продолжаем их слушать.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
2: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
3: Серьезно? Так дешево?
2: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
3: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
4: Любишь дочку? Докажи. Бриллианты на выпускной – хорошая примета. Ювелирный салон «Алтын» в Гагаринском парке «Авеню» и «Муравье».
5: Говори, откуда ты его взял? Где? Где ты купил такой крутой бассейн с джакузи?
6: В ордере! В ордере! Там еще куча моделей!
5: Плескайся, а я поехал за бассейном. Каркасные, надувные и даже бассейны с джакузи в наличии в ордере.
7: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
8: Теннет в «Автолиге». Трейдинг по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Теннет «Автолига» на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер «Паусбербанк».
9: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио.

Ирина Круг в эфире вечернего шансона. Добрый вечер всем, кто слушает и любит нашу радиостанцию. Желаю, чтобы этот вечер был гармоничным, спокойным, мирным и полным любви, как и пела нам Ирина Круг. Далее в эфире радио «Шансон» Стаффорд 63 Яна Войновская будет Сергей Трофимов с песней из альбома 2000 года под названием «Война и мир». Песня называется «Когда кончится война», не потерявшая актуальности. Катя Огонек споет нам «Скоро-скоро-скоро». Прямо сейчас Алексей Брянцев, 19:34, время столичное. Спасибо вам за то, что вы с нами. У микрофона Юлия Степанова. Еще раз добрый вечер.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

Ты мое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, я это тебе докажу. Я с тобою останусь, когда...

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 18 градусов. Завтра утром пасмурно, плюс 20, возможен дождь, днем облачно с прояснениями и до плюс 23.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
8: Я пропою, сверки всем максимум даю.
9: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
10: А можно по-русски?
11: Конечно, ведь «Ли Авто» теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд «Лисян» L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Ли Автолига Афонина». НДС и гарантия 3 года.
12: «Автолига». Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 8:00 вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Анастасия Соболева. Здравствуйте. Минпросвещение России принимает меры для обеспечения безопасности и комфорта детей из-за приостановки отдыха в лагерях Крыма, сообщает пресс-служба ведомства. Всем детям будут предложены альтернативные варианты отдыха в других регионах страны. Для решения этой ситуации был создан специальный оперативный штаб. Отдельно туроператоры прорабатывают использование на других направлениях уже приобретенных ЖД-билетов. При этом точное число детей, которые столкнулись с ограничениями, не называется. Нижегородские «Валдаи» и «Метеоры» получили новое оформление в рамках продвижения туристических брендов и культурного наследия региона. Как сообщает пресс-служба областного правительства, брендирование посвящено коммуникационным проектам региона, народным художественным промыслам и важным историческим датам. Так, например, один из «Метеоров», судно «Капитан Полуэктов», оформлен в стиле промо-компании Нижнего Новгорода «У нас все по-настоящему». Также 5 «Валдаев» оформили в фирменном стиле «Хохломы» с использованием одного из основных туристических брендов региона. 100% настоящая Россия. Нижегородцев предупредили о фейковых билетах на Суперкубок России по футболу. Министерство спорта региона отмечает, что купить билет на это событие можно будет только на сайте Суперкубка и призывает не доверять предложениям о продажах на сторонних площадках. Напомню, 18 июля на стадионе Совкомбанк-Арена в Нижнем Новгороде встретятся московский «Спартак» и петербургский «Зенит». Длительное пребывание на солнце может привести к потере волос, особенно у тех, кто уже склонен к облысению, передает представитель сферы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов. Отмечается, что ультрафиолет при частом или длительном нахождении на солнце может усугубить течение андрогенетической алопеции. Лучи могут спровоцировать и ожоги кожи головы. Лучшей защитой от солнца назван головной убор, а вот втирать солнцезащитный крем не рекомендуется. Он может лишь добавить жирности. На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Пока мы с вами живы и здоровы, значит, везет, и всего нам хватает. Не будем капризничать. В конце-то концов, багульник Михаил Шуфутинского в начале нового часа на радио «Шансон». 20 часов 7 минут, время московское. Зовут меня Юлия Степанова. Напомню, сегодня 22 июня на радио «Шансон» особый плейлист. Сегодня в России день памяти и скорби. 85 лет с того самого 1941 года. Дата трагическая для нашей страны, началась Великая Отечественная война. В эфире радио «Шансон» будут звучать песни, которые так или иначе отражают то время. Например, очень скоро Андрей Державин споет нам «Темную ночь», песню композитора Никиты Богословского и поэта Владимира Агатова из фильма «Два бойца». Да кто же ее не знает? А еще раньше мы услышим «Раду рай» и Александра Маршала. Мир вашему дому.
1: Часто вспоминая о былом,

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
5: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
6: Серьезно? Так дешево?
5: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
6: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Ладе Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

забывая о нем, о народе, отчизны своей. Допускаю, что тем, кто хулит вкус воды моей, горек —

0: Тупик в эфире вечернего шансона. Дорогие радиослушатели, продолжается череда прекрасных песен. В этом часе, еще до его завершения, мы с вами послушаем Тамару Кутидзе, Александра Новикова, Любовь Успенскую. Сергей Куприк споет нам песню Михаила Круга. Ну и через несколько секунд песня композитора Валентина Левашова на стихи Булата Акуджавы, сценариста, поэта, композитора, журналиста, драматурга. Бери шинель, пошли домой. Итак, Чайф на радио Шансон.
1: А мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты,

закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай,

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

Ведь во сне играет парень на гитаре о любви юной девочке, которой

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 18 градусов. Завтра утром пасмурно, плюс 20, возможен дождь, днем облачно с прояснениями и до плюс 23.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

Сегодня мы вспоминаем тех, кто 22 июня 1941 года услышал эти страшные слова о начале Великой Отечественной войны. И потом эти страшные 4 года, которые пережили наши старшие. Денис Майданов начал новый час на радио «Шансон» 22 июня 2026, День памяти и скорби в России. Развлекательные программы на радио «Шансон» отменены. Мы просто слушаем наши песни и вспоминаем. Меня зовут Юлия Степанова, 21:05 в Москве.

0: радио «Шансон».
1: О походах наших, о боях с врагами долго будут люди песни распевать. И в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах где-нибудь, когда-нибудь

мне закурить. Давай закурим, давай.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Все, решено. Еду за машиной в Юникор.
2: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
1: Так в Юникоре при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. Два в одном.
2: Лови волну выгод, да?
1: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
3: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточните в отделе продаж.
4: Любишь дочку? Докажи. Бриллианты на выпускной – хорошая примета. Ювелирный салон «Алтын» в ЦУМе, Золотой Миле и Гагаринском.
5: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
6: Серьезно? Так дешево?
5: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
6: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: выхода нет.
1: Радио «Шансон».

0: холода, тревоги, да степное буря.
1: Песня «Их дороги» была написана в победном 1945 году Анатолием Новиковым на стихи Льва Ошанина. И, знаете, многие фронтовики предпочитали ее бравурным маршем. 21 час 37 минут, время столичное. Вы слушаете радио «Шансон». У нас скоро Артур Руденко, Воровайки, Эдуард Хуснутдинов прямо сейчас. Добрый, мирный вечер вам.

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя

мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 18 градусов. Завтра утром пасмурно, плюс 20, возможен дождь, днем облачно с прояснениями и до плюс 23.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: и дом, где крестили меня.
1: Автобиографичная прогулка с месяцем Михаила Круга в начале нового часа на радио «Шансон». 22 часа 3 минуты, время столичное, зовут меня Юлия Степанова. Спасибо вам большое за компанию, спасибо, что вы с нами. В самое ближайшее время в нашем радиоэфире Катя Огонек, Валерий Курас, Михаил Захарович Шуфутинский. Песня «Последний полет» располагается сейчас на второй строчке хит-парада, на первой Александр Новиков. Но у вас есть время изменить эту ситуацию до пятницы в 6 вечера. В пятницу будем подводить итоги недели. Подробности на radioshanson.ru.
0: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Если по каким-то причинам в этот вечер случилось вам одиночеством в вашей жизни, то компанию вам готова составить песня «Радио Шансон». В этом часе Евгений Кемеровский споет песню, достойную Фрэнка Синатры. Дождитесь. Владислав Медяник появится, Михаил Бублик, группа «Любэ», Евгений Григорьев. Группе «Земляне» спасибо за красивую песню прямо сейчас. 22:20 в столице. Меня зовут Юлия Степанова.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
3: Давай поспорим.
4: На что?
3: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
4: Уже нашел.
3: И новые автомобили есть?
4: Есть.
3: И выгодный кредит?
4: Есть.
3: И безопасная сделка?
4: Есть.
3: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
4: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
3: Так не бывает.
4: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
5: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
6: Теннет в Автолиге. Трейд-ин по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Теннет Автолига на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер Паусбербанк.
7: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Сударыня, сегодня в программе «Отдых», созерцание участка и полное игнорирование списка дел.
9: А сорняки?
8: Я попросил их не беспокоить вас до понедельника.
10: Садовая мебель в ордере. Для тех, кто хочет чувствовать себя хозяйкой загородного княжества хотя бы по выходным. Полный ассортимент ищите в ордере.
11: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
12: А можно по-русски?
13: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
14: Автолига. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

Сергей Ростов в эфире вечернего шансона «Моя звезда Шанхая». Действительно, будем прощаться. Впереди у меня несколько выходных, а вот в пятницу вечерком снова встретимся. Я благодарю вас за компанию. Спасибо вам за то, что вы слушаете радио «Шансон». Меня зовут Юлия Степанова, и впереди обнадеживающая песня группы «Сентябрь».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 18 градусов. Завтра утром пасмурно, плюс 20, возможен дождь, днем облачно с прояснениями и до плюс 23.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на радио «Шансон».

0: «Карловская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Теннет в «Автолиге». Трейдинг по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Теннет «Автолиг» на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер ПАО «Сбербанк».
4: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

а дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

0: дворцом кто-то занял.
1: Нижегородская реклама на радио Шансон.
2: Давай поспорим.
3: На что?
2: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
3: Уже нашел.
2: И новые автомобили есть?
3: Есть.
2: И выгодный кредит?
3: Есть.
2: И безопасная сделка?
3: Есть.
2: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
3: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
2: Так не бывает.
3: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.

0: Жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
2: Говори, откуда ты его взял? Где? Где ты купил такой крутой бассейн с джакузи?
3: В ордере! В ордере! Там еще куча моделей!
2: Плескайся, а я поехал за бассейном. Каркасные, надувные и даже бассейны с джакузи в наличии в ордере.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: А можно по-русски?
6: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
7: Автолига. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Бархатный шансон. История. 2021 год. Россия.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: память на века. Звоните 234-03-77.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Радио «Шансон».

солнце вяло светит след, блик в иллюминаторе, под крылом внизу рассвет, серый над Анадырем, как осколочки зеркал, озерки разбросаны. Если здесь ты не бывал, не спеши с расспросами. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие. Прижимаясь лбом к стеклу, вот они, квадратики, по прожектору в углу, вышки да солдатики, тундры неживой покров, бесконечно тянется лишь огни прожекторов, в памяти останутся. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие. Нет внизу других огней, только сопки голые и квадраты лагерей. Сумрачно безмолвие, зоны-зоны и тоска, да душа распятая,

самолетик, самолет, самолет. Ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет. Ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.5.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: июня дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

морковных у котлет. А нас и так лишили многого, нам развеяли иллюзии. Коммунизм, демократия, обернулись пустяком.

0: с этих пор за все в ответе сам.
1: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

все теперь одно. Будто кто-то крутит грозное кино, где не рвется пленка, и мы по ней летим. Но бесплатный зритель я один.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Родина моя, ждешь или не ждешь? А Сибирь моя, Сибирь, то ли сказка, то ли быль, то ли родина моя, ждешь или не ждешь?

нам актеры в нашей роли, а мы же сами эти дерзости прошли.

жизнь имеет формат. Ну такая новелла. А кто любит кино, ну такой сериал. Что и как у кого, ну какое нам дело? Наша жизнь — это мы, я другой.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количеству призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Я Александр Маршал. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один.
1: Не знаю, кем он был в бою храним, но точно был везучим и в почете. Я столько раз охотился за ним.

пес на виражах непрост, и крест свой получил он неспроста. Все норовит зайти поближе в хвост, чтобы отрубить винтом кусок хвоста. Но в этот раз

Его ввели в землянку, вот и он. В глазах потухший страх и дрожь в руке, но виден лоск, он все-таки барон.